0: все. И нету Билла. Жадность Билла погубила.
1: Он лежит на дне Зила, в жизни мало что успел.
2: Жадность хуже, чем холера.

0: все поешь. Делом займись. Эхе-хе-хе-хе.
1: Не скучно мне ничуть, пою, когда хочу. Какой веселый я, и песенка моя.
0: Как там у тебя поется? Какой чудесный день.
1: А смеяться не будете?
0: А как споешь?

0: банкам и углам.
1: Несите ваши денежки,
0: иначе быть беде.
1: И в полночь ваши денежки
0: заройте в землю там.
1: И в полночь ваши денежки
0: заройте в землю где?
2: Заройте в землю где?
3: Ни горы, ни враги, ни лес.
4: Ни океан без дна и берегов, а поле, поле, поле, поле чудес. А поле, поле, поле, поле чудес.

0: Помойте хорошенечко.
1: Советую мыла.
0: И вырастут ветвистые
1: деревья в темноте.
0: Но вместо листьев денежки
1: засеребрятся там.
0: Но вместо листьев денежки
1: зазолотятся где?
0: Зазолотятся где?
1: Ни горы, ни враги, и не лес. Ни океан без дна и берегов, а поле, поле, поле, поле чудес. А поле, поле, поле, поле чудес.
2: Поле чудес.
1: В стране дураков. Рекс, пекс, фекс, фекс, рекс, пекс.
3: Алло, пекиян, аламун, эндо.
4: Сказка, сказка, сказка. От МСИ ВИ. Сова. Назад тому лет 200, а может быть и побольше, когда люди еще далеко не были настолько умны и плутоваты, как теперь, случилось в небольшом городке диковинное происшествие. Одна из очень больших сов залетела ночью из соседнего леса в житницу одного из горожан и на рассвете не решалась выйти из своего укромного уголка из опасения, что при вылете ее, как и всегда, птицы поднимут страшный крик. Когда поутру слуга заглянул в житницу, чтобы достать из нее соломы, он так перепугался, увидев в углу сову, что тотчас же выбежал, бросился к хозяину и возвестил ему: «В житнице сидит чудовище, какого я в жизнь свою не видал, глазами ворочает и каждого живьем проглотить готово». «Знаю я тебя, — сказал ему хозяин, — за черным дроздом в поле гоняться на это ты мастер, а к дохлой собаке без палки не подойдешь. Сам пойду посмотрю, что ты там за чудовище открыл». И храбро пошел в житницу и стал кругом озираться. Но увидев диковинную и некрасивую птицу своими собственными глазами, и он тоже перепугался не меньше, чем его слуга. В два прыжка очутился он у соседей и стал их умильно просить, чтобы они оказали ему помощь против невиданного и опасного зверя. А не то оно, мол, как вырвется из его житницы, да накинется на город, так городу грозит великая опасность. Поднялся шум и крик по всем улицам. Горожане собрались с вилами, косами и топорами, словно навстречу врагу явились и ратманы с бургомистром во главе. Построившись на площади рядами, они двинулись к житнице и окружили ее со всех сторон. И выступил из рядов самый мужественный из всех горожан и с копьем наперевес вступил было в житницу, но тотчас же выскочил из нее, бледный как смерть, закричал и слова выговорить не мог. Еще двое пытались туда войти, но и тем не повезло. Наконец выступил вперед высокий, здоровый мужчина, который был известен своими военными подвигами, и сказал: «Вы не выгоните оттуда чудовище одним взглядом. Тут надо взяться за дело толком, а вы все, как я вижу, оробели и сунуться поближе не смеете». Он приказал принести себе латы и шлем, меч и копье, и вооружился как следует. Все похваляли его необыкновенное мужество, хотя многие и опасались за его жизнь. Когда же он поднялся по лестнице, и сова увидела, что он до нее добирается, Да к тому же и криком была перепугана и не знала, куда деваться. Она повела глазами, взъерошила перья, захлопала крыльями, защелкала клювом и глухим голосом взвыла: «Шуху! Шуху!» Воин не выдержал, задрожал и почти без сознания спустился на землю. И вот, наконец, никого не осталось, кто бы решился подвергнуть себя страшной опасности. Стали совещаться, что им делать, чтобы не погубить весь народ. Долгое время совещание не приводило ни к чему, пока, наконец, бургомистру не пришла превосходная мысль. «По-моему, — сказал он, — нам следует из общей складчины откупить у хозяина эту житницу со всем, что в ней хранится, и, обеспечив его от убытков, сжечь эту житницу дотла». И вот житницу зажгли с четырех углов, и с нею вместе сгорела и сова. Не веришь? Сам туда сходи, да хорошенько выспрось. А теперь волшебный ларец закрывается, ваши веки тяжелеют, МСВ и его сказки прощаются с вами, и я вам помогу.

0: бывает кусачий. Собака хватает зубами за пятку, собака съедает гражданку, лошадку. И с ней гражданина кота, когда проживает собака не в будке, когда у нее завывает в желудке. И каждому ясно, что эта собака круглая сирота. Никто не хватает зубами за пятку, никто не съедает гражданку, лошадку. И с ней гражданина кота, когда у собаки есть будка и миска, ошейник, луна и в желудке сосиска.
1: И каждому ясно, что эта собака не круглая сирота,

0: спокойствие, только спокойствие.
1: Веснушка FM.
2: Дорога, дорога ведет от порога, идет от порога к мечте голубой.
3: Пусть мир необъятный, но все же приятно, когда ты шагаешь обратно домой.
2: Хорошо под небесами,
3: словно лодки с парусами,
2: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками,
3: по дороге с облаками.
4: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
2: По дороге с облаками, по дороге с облаками. Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
3: Дороги,
4: как добрые руки,
3: как добрые руки хороших друзей.
4: Друзей новых много нам дарит дорога.
3: С друзьями намного шагать веселей.
2: Хорошо под небесами,
3: словно лодки с парусами,
2: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками,
3: по дороге с облаками.
4: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
2: По дороге с облаками, по дороге с облаками. Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.

0: всегда, всегда интересно и даже не тесно.
1: На узенькой самой тропе никогда. Хорошо под небесами,
0: словно лапки с парусами,
1: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками,
0: по дороге с облаками.
1: Очень нравится, когда мы возвращаемся.

0: любишь, ага. А ты со мной будешь, ага. Так будем мы вместе, так будем мы рядом с тобою всегда.
1: Что ты орешь? Ты же мне всю рыбу распугал.
2: Веснушка FM.
3: Оу, ес! Я денежный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев сражаюсь ради, дружусь я, как пчела. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Оу, ес!
4: Руки моей железной
3: боятся как огня. И в общем бесполезно скрываться от меня. Провор, емкоти, вынос, левей вала. Аню, как у собаки, а глаз, как у орла. Я в разных странах, и если захочу, то поздно или рано я всех разоблачу. Как мышь крадусь во мраке, плыву как камбала. А нюх как у собаки, а глаз как у орла.

0: сейчас спою.
1: Веснушка FM.
2: А не пойти ли нам в гости?
3: В гости?
2: Да, я как-то случайно подумал, а не пойти ли нам в гости? Немного подкрепиться.
3: Кто же ходит в гости по утрам?
2: Кто ходит в гости по утрам? Постой, постой. Кто ходит в гости по утрам? Тарам-арам, парам-дарам. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Известно всем тарам-парам, на то оно и утро.
3: На то оно и утро? А куда мы идем?
2: К тебе, конечно. Вкусная вечерняя пора, хозяева зевают. Но если гость пришел с утра, такого не бывает.
3: Такого не бывает.
2: А у тебя что-нибудь есть поесть?
3: У меня есть еще один воздушный шарик.
2: Нет, мы, пожалуй, к тебе не пойдем. А то получится, я иду в гости, а ты не идешь.
3: Ага, тогда пойдем к тебе.
2: Да, если гость пришел с утра, ему спешить не надо. Кричат хозяева, ура, они ужасно рады.
3: Они ужасно рады?
2: Постой, теперь получается, что я не иду в гости.
3: А что же делать? Пух, я, кажется, придумал. Давай пойдем кому-нибудь.
2: Недаром солнце в гости к нам всегда приходит по утрам.

Ой, какая красивая песня! Ну, просто замечательная песня! А теперь покатай меня, а?

идти домой. Как приятно это!

0: Отворите поскорее, мамаша, дверь. Я устала, я голодная, как зверь. Баба-дуба, баба-дуба, ба-да-ба.
1: Твой голос на маме совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
0: Вас поила я, поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Баба-дуба, баба-дуба, ба-да-ба.
1: Твой голос на маме совсем не похож.
0: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой, родную мать. Открывайте, не валяйте дурака. Я козлиха, но хреньше слегка.

0: ты чучело-мяучело!
1: Ах ты чучело-мяучело!
2: Чучело-мяучело, вот я тебе покажу, споем!

кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа сквозь

0: тебе достанется от меня.
1: И, наконец, сбываются все мечты. Лучший мой подарочек – это ты.
0: А ну-ка, давай-ка, вылезать выиграй.
2: Нет, Дед Мороз,

очень многие, ласточки очень многие, и очень немногие думают, что умеют летать. Лошади очень многие, лошади.

Очень многие думают, что секретов у лошади нет. Ни для большой, ни для маленькой, ни для какой компании. А лошадь летает и думает, что самый большой секрет – это летание лошади, нелетных животных летание.

0: Ничего себе! Вашу маму и там, и тут передают. До чего техника дошла?
1: Я же говорила, что просто не могу жить без нашего Простоквашино.

0: детям грубым непослушным. Место лишь в чулане душном. По заслугам получают те, кто ссорятся, кричат.
1: Надоело! Поучают, поучают, надоело! Поучают, поучают!
2: Поучают, поучают!
1: Поучайте лучше ваших поучать!
0: Ой, глупы, как пробки дети! Их затягивают в сети. Там и жизнь они кончают. Им не вырваться назад.
1: Надоело! Поучают, поучают, надоело! Поучают, поучают!
2: Поучаем, поучаем!
1: Поучайте лучше ваших поучат!

0: Хорошо. А дедушка где спит?
1: Какой дедушка? А, дедушка. А, там, в прихожей, на коврике. А если не слушается, то я его веником.
0: Это правильно.
2: Человек собаки друг,
3: человек собаки друг.
2: Это знают все вокруг,
3: это знают все вокруг.
2: Понятно всем, как дважды два.
3: Нет добрее существа.
2: Лапу первым подает,
3: лапу первым подает.
2: Волю нервам не дает,
3: волю нервам не дает.
2: Еще никто не замечал, чтобы хоть раз он зарычал.

поет птицело. О рыбках поет рыболов. А я

Санселита, от печенки с селезенки, от полипа и от гриппа. Помогут вот эти козявочки, мои дорогие, весьма.

и ква-ква, и от глупости. И еще от мастерства, ква-ква-ква, ква-ква-ква, не поможет твой товар, злой.

0: дорогие, мои дорогие, весьма дорогие пиявочки.
1: Но от жадности ква-ква и от скупости, но от подлости ква-ква и от глупости, и еще от хвастовства.

я водяной, никто не водится со мной. Внутри меня водится, ну что с таким водиться? Противно.

я как поганка. А мне летать, а мне летать.

Весь год трудился я не зря, пора в дорогу мне. Последний лист календаря остался на стене. Последний лист календаря остался на стене. Чтоб елочка под Новый год надела свой наряд, игрушки я беру.

я летом у ребят не видел наяву. Зеленый лес, зеленый сад, зеленую траву. Зеленый лес, зеленый сад, зеленую траву. Меня в дороге солнце жгло, я таял от жары. На север я везу тепло, улыбки детворы. На север я везу тепло, улыбки детворы.

там уж история моя. Правдивый бег кончает, самим не верится, друзья. Но в жизни все бывает.

0: секрета вовсе нет. Скучают все на свете.
1: Да почему?
0: Да потому что...

Музыкальная пауза. Пока пираты перевязывают свои раны, а Джим, Трелани, Ливси и Смолет отдыхают после славной победы, группа «Гротеск» исполнит новую песню «Мы все участники регаты».

0: все участники регаты. Гребем, гребем,
1: гребем к себе.
0: Во славу почести и злата.
2: Вино красоток
1: и т.д.
0: Нам зависть душу разъедает, что кто-то больше загребет.
2: И потребление возрастает,
3: а производство отстает.
0: Сушите весла, сэр, на

0: Сушите весна, сэр, сушите весна, сэр.
1: Набейте сундуки и брюха, но все равно в конце концов с косой появится старуха и загребет к себе грибцов.
2: Не лучше жить легко и просто, чтоб вас никто не проклинал.
0: Кирзайте, сэр, сушите весла! Сушите весла! Все!
3: Финал!

0: Алло, а где же тут кто?
1: Имею я пирожных горы.

0: Пресли.
1: Царь! Ничего вы не понимаете в царской жизни. Царь! А? Хочешь пирожное, хочешь мороженое, а он заборы красит.
0: Так-так. Понятно. Эй! Стража! Отрубите-ка ему голову. Тунеядец.
2: Ага, это можно.

я весь день сижу на крутом бережку, высоко плывут в небе.

Солнце золотое весело плещется, синяя река. Стебелек дрожит, надо мной жук жужжит, комариный писк слышится слегка.

снежинки, дождинки и снежинки. Пополам, пополам, пополам, лам-лам, как положено друзьям. Все мы делим пополам, и смешинки, и слезинки. Пополам, пополам, пополам, лам-лам, и смешинки, и слезинки. Пополам, пополам, пополам, лам-лам, как положено друзьям. Все мы делим пополам, приключения, огорчения. Пополам, пополам, пополам.

Рум, тарам, водилки, пом-пом-пом-пом. Если я чешу в затылке, не беда. В голове моей опилки, да-да-да. Но ходят-то мы и опилки, но кричалки и мобилки, а также шумилки, пыхтелки и сопилки, сочиняю я неплохо иногда, да. Хорошо живет на свете Винни-Пух, оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться. Да. Трам-пара-па-пам-пара-па-пам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пу трам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пум. Пум-пу-пум-пурум-пум-пум-пум. Пум-пурум-пум-пум. Это же неспроста.

слушайте все. О-го-го! Эй-эй-эй! Меня, попугая, пирата морей! Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам! Родился я в 1000-каком-то году, бананно-лиановой чаще. Мой папа был папа-пугай-какаду, тогда еще не говорящий. Но вскоре покинул я девственный лес, взял в плен меня страшный Фернандо Кортес. Он начал на бедного папу кричать, а папа Фернанди не мог отвечать. Не мог, не умел отвечать.

послушайте все. О-хо-хо! Эхе-хей! Рассказ попугая пирата морей. Нас шторм на обратной дороге застиг, мне было особенно трудно. Английский фрегат под названием Бриг взял на абордаж наше судно. Был бой рукопашный, три ночи.

на разных пиратских судах. Давали мне кофе, какао, еду, чтоб я их приветствовал, how do you do? Но я повторял от зари до зари: карамба, коррида и черт побери. Послушайте все, о-хо-хо, эй-хей-хей, меня

кто людям помогает, не тратит время зря, ха-ха, хорошими делами прославиться нельзя. Поэтому я всем и каждому советую все делать точно так, как делает старуха по кличке Шапухляк, как делает старуха по кличке Шапухляк. Людям помогает, не тратит время зря, хорошими делами прославиться нельзя, прославиться нельзя, прославиться.

романтики с большой дороги. Не желаем жить, по-другому не желаем жить.

0: и вранья.
1: Оба багажные каномене опора сата уфа хаца чеша чечея юя 5 ю 5 25 6 ю 8 48 на дворе трава на траве дрова раз дрова два дрова три да...
0: А, Б, В, Г, Ма, Ма, Мы, Ла, Ра, Му, Ма, Ша, Е, Ла, Ка, Шу, Ма, Ма, Мы, Ла, Ра, Му.
2: Берем сироп вишневый, затем смешное слово смешаем хорошо. Добавим шоколадку, две шутки и загадку. И вот смеяться хочется, хохочет и щекочется веселый порошок. Веселый порошок.

0: А я механический робот, со мною проделайте опыт. Стоит ключик повернуть, я отправлюсь в долгий путь.
1: Не сосчитать моих ужимок, я строю рожи на бегу.

только я одна. Читала я в научной книжке, что будто люди мне родня, и что девчонки и мальчики.